такове песме. Чучете ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Много хитова, више уживања. Слушай Радио.